Ну, чем же твой край больше заточить? Лаба! And I'm going to go to the next one.